0: Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Ново, ново, ново.
2: Ника Турković. Само любили.